0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

вечности слова не считаются. Болезнь безупречности, от нее избиваются. Красота предсказуема, злость обоснована.

оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества.

месте бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Если я на небо грешил, оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987-го в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которое называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла-Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 26-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал. Самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
1: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: С 1 октября по 1 ноября в центре Ульяновска перекроют проезд через перемычку улицы Гончарова на перекрестке с улицы Льва Толстого для ремонта кабельной линии. Работы проведут специалисты Россети «Волга». Прямой проезд по Гончарова сохранится, а с Льва Толстого со стороны Мариинской гимназии можно будет повернуть только направо. Разворот закроют. Администрация энергетики просит жителей заранее планировать маршруты и приносит извинения за неудобства. В ходе рабочего визита губернатора Ульяновской области Алексея Русских в Беларусь состоялась его встреча с президентом республики Александром Лукашенко. По итогам стороны договорились о расширении партнерства и создании совместной рабочей группы для запуска на базе Ульяновского станкостроительного завода. Предприятие с холдингом «Белорусская станкостроительная компания» по выпуску союзного станка. Также обсудили сотрудничество с Белорусской железной дорогой по ремонту путевых машин. Подтвердили расширение промышленной кооперации с около 70 белорусскими предприятиями в авиастроении, автомобилестроении и радиоэлектроники. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летний пациент с тяжелосердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, который размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987-го в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. I could stay awake just to hear.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. С начала года Ульяновский водоканал проложил 1040 метров водопроводов бестраншейным методом в Ульяновске, поселках Белый Ключ и Пригородный. По словам замдиректора Сергея Пугачева, технология горизонтально направленного бурения позволяет обновлять сети без вскрытия асфальта, сокращая сроки, шум и пыль. А целый полиэтиленовый трубопровод повышает надежность. Глава города Александр Балдакин поставил задачу развивать это направление. Подрядчиков привлекают только для масштабного обновления магистральных проводов. Администрация Ульяновска, управляющая компания «Юго-Запад», застройщик «Специализированный застройщик Новой жизни», надзорные органы на совещании под руководством главы Засвежского района Рената Садыкова взяли на контроль проблему с постоянно ломающимися лифтами в доме на улице Александра Невского, 4Б, корпус 1. По информации застройщика, по двум неисправным подъемникам есть решение суда, согласно которому завод-изготовитель обязан сам устранить недостатки в ближайшее время. Пока в многоэтажке бесперебойно работает только один лифт, а управляющая организация должна оперативно информировать жителей о ходе ремонта. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителей. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Золотые хиты». Это Патрисия Касс, «Когда Джимми говорит». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. У меня есть что сказать. Сегодня еще один прекрасный осенний день. Сегодня 30 сентября. Завершается первый осенний месяц, и мы продолжаем радоваться прекрасной осенней погоде. Впереди у нас дискотека «Авария» и прекрасный повод задержаться, остаться и послушать песню «Если хочешь остаться».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Это дискотека «Авария», а впереди у нас кое-что из музыкальных новинок. Это Tame Impala и Джени, песня «Дракула». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Завтра будет отмечаться Всемирный день музыки. По этому поводу знакомимся со знаменитыми композиторами. И сегодня речь пойдет про Вангелиса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Руссесом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Kiss.fm. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: С нами всегда прекрасная музыка. Скоро послушаем австрийский дуэт, который исполняет музыку в стиле электроника. Их композиция называется «Райт». Как раз прекрасная музыка, чем бы вы сейчас ни занимались.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.

0: Уже в эту среду мы думаем про предстоящий музыкальный уикенд. Впереди у нас золотая коллекция, тройка песен, и в этот раз золотую коллекцию откроют Sting, образца группы Police, Every Breath You Take.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции Jam & Spoon Set Me Free. Скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 романтических хитов, 5 песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, французский трубач Жан-Клод Барели и мелодия песни «Мун Рива».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня для начала послушаем Дана Балана с песней «Лишь до утра». Чуть раньше у нас Spice Girls, Vivo Forever. А прямо сейчас пять песен любви откроют Дайдо, White Flag.

0: Snap.
1: Сегодня пять песен любви завершали Розалин с песней Snap и чуть раньше Ричард Маркс Right Here Waiting. К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра, как всегда, в 13:05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Впереди у нас Hit Hunter Revolution in Paradise.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Вот всегда приятно знать, что в последнюю четверть часа нас ждут хиты золотой коллекции, встречи с которыми — это как возвращение домой после длительного отпуска, командировки. Вроде бы все знакомо, но что-то может удивить. В этом выпуске у нас Кэти Перри, Hot and Cold, чуть раньше Майкл Джексон, а откроют золотую коллекцию Сиси Кейдж.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Золотой коллекс этого часа. Кэти Перри, Hot and Cold, холодное и горячее. Это примерно как наши осенние деньки, когда днем уже становится жарковато, а ночи уже ощутимо холодные. Скоро послушаем Cher, Believe, а еще у нас по плану инструментальная музыка. Сантана, I love you much, too much.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Андреа Бочелли, Бесса Мимучо. Вот такие песни создают особую атмосферу этими осенними деньками. Собственно, мы и не против. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошей среды. Сегодня 30 сентября. Впереди у нас Монокини с песней «Дотянуться до солнца».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

Это Мадонна, которая в прошедшие выходные получила кучу наград за ее музыкальное видео. И действительно, ее музыкальное видео, выпущенное в этом году, можно смотреть как отдельный музыкальный фильм. На самой церемонии Мадонна была той самой певицей в образе, к которому мы все привыкли. Ну а после церемонии она призналась, что очень сильно устала, и ее можно понять. Впереди Борис Гарденер, I Wanna Wake Up With You, золотые хиты.

0: Хорошо, когда за окном осенний день, в руках счастливый билет, или, например, звучит приятная музыка, а если все вместе совпадает, то это совсем хорошо. Финис Flying Decibels и песня The Road.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

No, será que morre. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Песня, без которой не обходилось в свое время ни одного корпоратива. Это «Ingrid in Tango». Скоро послушаем «Duran Duran», «Come on, Dan», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия, которая называется «Неприкрытые чувства».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске на обкатку вышел 12-метровый газовый автобус НЕВ-АЗ-5299 модели с топ-3 самых популярных в России, которых выпущено около 2000. Как сообщил в своем телеграм-канале урбанист Азат Усманов, встретивший в салоне директора автотранспортного предприятия, в течение месяца машина будет тестироваться на разных маршрутах. Для 20-го маршрута уже выявлен проблемный участок – пересечение трамвайных путей на Камышинской, где из-за горки автобус вынужден проезжать на низкой скорости с включенным подъемом – клиренсом. Машина оснащена тремя полноценными дверями и низким ровным полом. С помощью дрона специалисты Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области обнаружили очаги карантинного сорняка на сельхозугодьях Ульяновской области. В ходе 23 обследований в 6 районах выявили 10 нарушений, которые подтвердила аккредитованная лаборатория. На участках ввели карантин и фотосанитарные зоны, а собственникам направили обязательные программы по ликвидации растения-паразита. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного судового топлива и газоиля для производителей до 31 октября текущего года для стабилизации внутреннего рынка в период уборочной кампании. Вице-премьер Александр Навак заверил, что затоваривания не будет, а Минэнерго допускает корректировку ограничений при стабилизации цен. Ранее летом действовал запрет на вывоз бензина до 31 января и представлялись налоговые стимулы для независимых АЗС. В Японии впервые в стандартной медицинской практике 50-летний пациентке с тяжелосердечной недостаточностью пересадили сердечный пластырь из индуцированных стволовых клеток. Операция в больнице заняла 50 минут, а сам препарат представляет собой тонкий слой клеток сердечной мышцы, которые размещают на поверхности органа для восстановления тканей и образования новых сосудов, что стало переходом технологий от клинических исследований 2020 года к рутинному применению. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Красивые мелодии, отличный музыкальный вайб — это Шаде, Kiss of Life. Музыка, которая дарит нам душевное тепло. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 30 сентября. А впереди у нас Николай Носков. Это здорово.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это Алок и Халид, Dive Into Me. Когда-нибудь мы устроим целый уикенд, где будут звучать только музыкальные новинки, или Алок и Халид, но это будет, скорее всего, не скоро. А вот в ближайшие выходные у нас будет уикенд, посвященный Стингу. Впереди как раз Стинг, англичанин в Нью-Йорке.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Надеюсь, ваш рабочий день проходит более чем успешно, удача вам сопутствует, и еще сопутствует отличная музыка. У нас впереди танцевальный хит Элтона Джона и Дуа Липы, который называется «Холодное сердце» — «Cold Heart».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: золотой коллекции этого часа «Three Doors Down, Here Without You». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и еще одна мелодия в исполнении знаменитого французского трубача Жана-Клода Барели. Мелодия песни «Raindrops Keep Falling on My Head».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Гэри Стайлс, музыка, которую мы любим, в компании которой сегодня мы провожаем сентябрь, но провожать золотую осень и прекрасную погоду, по-моему, еще рано. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Скоро с нами Ванатек, Самуан и уже вот-вот Мурат Насыров.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

А золотые хиты и то, что в моде, песни, которые радуют нас на последней стометровке рабочей среды. И, кстати, сегодня, 30 сентября, отмечается День интернета в России, который, в свою очередь, тоже очень и очень, надеемся, будет и дальше нас радовать. Из музыки впереди «Саваш Радио».

0: На часах 17:30 в нашей компании «Хорошо всегда», и все мы уже с удовольствием настраиваемся на завершение рабочей среды, пусть все будет без происшествий. А далее здесь Тедди Свимс, новинка «Мистер Ноутол» и группа «Хай-Фай».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошего вечера, пусть завершение рабочей среды будет добрым. Ну и в последней четверти часа, конечно же, мы опять не прочь познакомиться с хитами золотой коллекции. В этой тройке Maroon 5, Wake Up Call, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале F.R. David, Girl.
1: Золотая коллекция. Радио Улица.

0: История по нокау страстей, достойная шекспировского отела, Maroon 5, Wake Up Call в нашей золотой коллекции. Скоро здесь No Doubt, Don't Speak и музыка, понятная без слов, в финале часа Роберт Майлз, Princess of Light.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна.
2: Администрация Ульяновска, управляющая компания «Юго-Запад», застройщик «Специализированный застройщик Новая жизнь» и надзорные органы на совещании под руководством главы Засвежского района Рената Садыкова взяли на контроль проблему с постоянно ломающимися лифтами в доме на улице Александра Невского, 4Б, корпус 1. По информации застройщика, по двум неисправным подъемникам есть решение суда, согласно которому завод-изготовитель обязан сам устранить недостатки в ближайшее время. Пока в многоэтажке бесперебойно работает только один лифт, а управляющая организация должна оперативно информировать жителей о ходе ремонта. С 1 октября по 1 ноября в центре Ульяновска перекроют проезд через перемычку улицы Гончарова на перекрестке с улицы Льва Толстого для ремонта кабельной линии. Работы проведут специалисты Россети «Волга». Прямой проезд по Гончарова сохранится, а с Льва Толстого со стороны Мариинской гимназии можно будет повернуть только направо. Разворот закроют. Администрация энергетики просит жителей заранее планировать маршруты и приносит извинения за неудобства. С 1 октября текущего года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который обязывает маркетплейсы возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования, тогда как ранее площадки сами решали сроки перечисления средств. Кроме того, с этой же даты цифровые платформы не смогут предоставлять скидки без согласия продавцов. Документ регулирует деятельность платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг, а новый срок возврата устанавливается в соответствии с законом о защите прав потребителя. Ученые воссоздали гибель папирусных свитков Геркуланума, обуглив тексты из «Звездных войн» и Библии, доказав, что свинец в античных чернилах поглощает рентгеновское излучение до 25 раз сильнее папируса, позволяя виртуально читать их без физического разворачивания, которое ранее превращало артефакты в пепел. Для отбора свитков также успешно испытан портативный рентгенофлуоресцентный сканер, способный обнаруживать свинец от 25 микрограммов на квадратный сантиметр. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
3: Новости нашего города – музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Знаменитый альбом «Флора и фауна», который и сделал группу «Танцы» минус невероятно популярный. Это музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Приятного вечера и хорошего отдыха всем, кто уже завершил на сегодня с делами. А из музыки впереди у нас Джордж Харрисон. И уже вот-вот новинка «Tame Impala Jenny» «Дракула».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

Это Джордж Харрисон с нами. Золотые хиты, прекрасное настроение в последний сентябрьский вечер. Провожаем сентябрь мы без грусти и с уверенностью в том, что оставшиеся осенние месяцы тоже будут нас чем-то радовать. А из музыки впереди у нас Селин Дион, New Days Come.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел бы

0: На часах уже половина седьмого. Надеемся на доброе, легкое завершение рабочей среды вместе. The Weeknd, Dancing in Flames с нами далее. А сейчас Анна Романова и на повестке дня в горячей десятке. Сегодня аранжировщик, продюсер, один из пионеров электронной музыки и, несомненно, признанный мастер киносаундтреков. Вангелис.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио, его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводной Одиссеи» Жака Ива Кусто, но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Method Dea» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно.

0: Погода в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
2: Добрый вечер, Ульяновск.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: В нашей компании хорошо всегда, ну и продолжаем вечер мы тройкой хитов золотой коллекции. Evanescence, Bring Me To Life, Пол Маккартни, Hope of Deliverance. В самом начале Сандра, Мария Магдалена.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

В начале нулевых они смело и ошеломительно ворвались в мировой шоу-бизнес, сразу же заполучив Грэмми как лучший новый исполнитель. Bring Me To Life — это Evanescence в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального Brainstorm Maybe и уже совсем скоро Турхан Юксилер. Прекрасная история в рубрике «Инструментальная музыка».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Действительно, некоторые вещи не стоит откладывать на завтра и взять себе за ритуал каждый вечер посвящать время тому, что по-настоящему греет душу. Здесь музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Эльс Шук впереди, Not About Us. И уже вот-вот группа «Свинцовый туман».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение, рабочий день позади. Трудовые непосильные задачи пока оставили за скобками. Во всяком случае, до утра. Всем хорошего отдыха. Лиливуд и Робин Шульц. Впереди молитва в до мажоре. Еще Black Wonderful Life.

yapsa kasmak gibi olur.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM 104.2. Золотая коллекция радио Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: совершенно особое настроение. Вновь с нами в романтическом вечере в компании песен о любви и самых красивых баллад. Джеймс Блант, далее You're Beautiful. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела оттянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы, неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 13.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: Лучшие песни о любви.
1: Самые красивые баллады.
0: Романтический вечер.
1: На радио Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ. You're fooling. You're fooling.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.